Весь маш манери, як штубак з нижчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, малжейством, уже з ним тхтял, хоть и годню в

0: Я не вон, ты военна, едина, а не другий, так и меч не вендаюш.
1: Подепшать голе рынка ни окема, на щебе пальчишки летать, как хлопцы мы.

Dieser Rhythmus, man mit muss, auch Apfelmus mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.